0: У него была семья.
1: У него была семья. У него была семья.
0: И он, садясь с женой в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. За осознание монеты